0: на дневные в рот жаб качать. Жаб качать, жаб качать, жаб качать, жаб качать, жаб
1: качать. Алло? Я. Ich habe mir den CD gekauft. Ja, hören wir mal rein.
2: Schönen guten Tag.
3: Ich bin George Clooney.

бесследно каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.